0: В Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9-70-00, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП-1.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков. И озаглавил «Омлет. Принц датский».
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8 922 14 42 777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотив.телеком.ру.
5: И, кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
5: И, кстати, чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей, с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9 70 20, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Остались без работы? У нас работа есть всегда. Мы ищем ответственного сотрудника. Если ты

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Алло, я в Сочи, погода супер!
2: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: Кафе на углях. Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.

0: 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Сетлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И кстати, самый маленький город в мире — это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растение, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, три самых богатых человека в мире обладают состояниями, которые равны богатствам 40 беднейших стран мира.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Звони 7-44-44.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
0: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, столица Мексики – Мехико – самый длинный город. Его протяженность 200 километров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 7.

0: звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
1: И кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2,

0: И кстати, Петр Первый имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44.

0: опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И кстати... Три самых богатых человека в мире обладают состояниями, которые равны богатствам 40 беднейших стран мира.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-радио.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9-70-00, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
5: На

0: И кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: И кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9-70-00, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
4: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
5: И кстати... Скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Остались без работы? У нас

0: нужный коллектив. Мы предлагаем стабильную зарплату с первого дня работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Остались без работы? У нас

месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рэй».

0: Реклама на N-радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь, до 80 лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: Значит, Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
1: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
0: А качели, чтобы качаться?
1: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
2: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 17 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9-70-00, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии за маринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
5: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной, 5.
3: И кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Остались без работы? У нас

дня работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина, 21. Или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: И, кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9-70-00, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72. Или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, самая древняя буква «О» осталась неизменной в том же виде, в каком она была принята в финикийском алфавите.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: N-Radio. 107,9 МГц.
1: Мелодия d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat

0: Реклама на N-радио.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
6: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
7: Остались без работы? У нас работа.

0: время работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Алло, я в Сочи. Погода супер!
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограммов. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». 22 мая администрация города совместно с Государственным юридическим бюро по Свердловской области организует прием граждан для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи. Консультации проводятся специалистами в устной форме через видеосвязь. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 9-70-00, добавочный 354, или обратиться по адресу улица Мичурина, 33, кабинет 101. Подробная информация размещена на официальном сайте главы Новоуральского городского округа и администрации Новоуральского городского округа в разделе «Новости». Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 25 градусов тепла. Облачно возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: И, кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
3: И, кстати, две трети жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.
1: В Новоуральске полночь.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.